поняла! Поднялся! О, Максу! Эй! Эй, брат, ты вот я на него! Ты вот я на качего! Эй, брат, ему!